0: ᱟᱨ ᱥᱩᱴᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ? ᱚᱱᱟ
0: ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴᱤᱝ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱤᱴᱮᱞ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ?
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ?
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱷᱚᱛ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱠᱷᱤ 8 ᱯᱷᱩᱴ ᱠᱷᱚᱱ 10 ᱯᱷᱩᱴ ᱜᱮᱯ ᱨᱮ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱰᱟᱹᱨᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ, ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱟᱣᱩᱱᱰᱨᱤ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱠᱨᱚᱯᱤᱝ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱨᱚᱯ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱵᱟᱣᱩᱱᱰᱨᱤ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱡᱚᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱠᱮᱭᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥ ᱟᱲᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ?
0: ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ,
1: ᱟᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱥᱩᱴᱤ ᱦᱚᱸᱵᱚ
0: ᱡᱚᱢᱟ? ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ
1: ᱦᱳᱭ
0: ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ,
1: ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ?
0: ᱟᱵᱚ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
0: ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱯᱳᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱯᱚᱴᱮ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱥᱩᱴᱤ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱫᱟᱨᱮ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱞᱮ ᱧᱟᱢᱟ? ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱜᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
1: ᱜᱚᱥᱚ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ
0: ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱯᱮ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱤᱧ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟ
1: ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ
0: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱮᱞᱤᱭᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱟᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ
1: ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱠᱚ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱩᱜᱟᱨ ᱯᱟᱨᱥᱮᱱᱴ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱞᱟᱰ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱯᱮᱥᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱢᱮᱛᱷᱚᱰ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ
0: ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ
1: ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ
0: ᱢᱮᱫ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱮᱱᱥᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱵᱤᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱠᱷᱤ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱠᱷᱟᱯᱟᱠᱷᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ
0: ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ,
1: ᱵᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ
0: ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱭᱵᱤᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱩᱱᱜᱟᱹ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱟ, ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱪᱟᱨᱟ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱨᱮᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚᱠᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱞᱳ ᱢᱮᱱᱴᱮᱱᱥ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱤᱛᱟᱹᱭᱟ
0: ᱡᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱤ 3 ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱴᱤ ᱞᱮ ᱢᱮᱪᱚᱨ ᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱠᱚᱞᱮᱠᱥᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱚᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱥᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱚᱨᱤ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱞᱮ ᱢᱚᱜᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱮ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱮ ᱯᱚᱠᱟᱣᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱮ ᱛᱚ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱳᱭᱮᱵ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱮᱵ ᱴᱮᱥᱴᱮᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱚᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱞᱮ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱮᱢᱟᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱡᱩᱛ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ?
0: ᱯᱟᱠᱟᱯᱟᱠᱤ ᱚᱸᱰᱮ 1/2 acre ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱚᱞᱤ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱮᱠᱥᱴᱮᱱᱰ ᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱜᱼᱟ ᱞᱤᱧ ᱱᱟᱦᱟᱜ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱚ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱨᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ
0: ᱠᱷᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱞᱮ ᱜᱟᱹᱭ ᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ